0: Политики на 2027 год не предусматривает введение налога на наследство, полученное гражданами нашей страны. Эти разъяснения появились на фоне опасений граждан из диаспоры о том, что их могут обязать платить налоги на наследство на родине. Действующее налоговое законодательство предусматривает, что наследство, полученное гражданам Молдовы, не облагается налогом. И проект налоговой политики на будущий год не предполагает таких изменений. Приватизация гостиницы «Заря» отложена. Агентство госсобственности продлило срок проведения тендера до 20 октября. Решение было принято сегодня на заседании правительства по запросу премьер-министра Василия Тофана. Он утверждал, что продажу столь важного актива не следует планировать на середину летнего сезона. Продление срока должно способствовать большей прозрачности и конкурентоспособности процесса и повысить шансы на получение более выгодной цены, считает Тофан. Пожары перегружают службы спасения от Средиземноморья до английского Мидленда на фоне затяжной жары. Трехкилометровая стена огня высотой до 30 метров вынудила сотни туристов спасаться в море у побережья Северной Греции, тогда как лесные пожары также бушуют в Хорватии, Испании, Франции и Великобритании на фоне изнуряющей летней жары. Более 200 пожарных при поддержке самолетов и вертолетов, сбрасывающих воду в течение нескольких часов, пытались остановить распространение огня по полуострову Халкидики к югу от Салоник, пока он приближался к курортам Севири и Фурка, переполненным отдыхающими. Молдавские пожарные также совместно с греческими коллегами участвуют в ликвидации этого крупного лесного пожара. На западе ФРГ из-за лесного пожара эвакуировали 2000 человек. В горном массиве Айфель на западе Германии быстро распространяется лесной пожар. Эвакуированы почти 2000 жителей деревни Гай. Профсоюзы пожарных во Франции объявили о национальной мобилизации в сентябре, требуя увеличить ресурсы и численность личного состава на фоне роста числа вызовов и масштабных лесных пожаров. 9 профсоюзов пожарно-спасательных служб призвали к интенсивной мобилизации 29 сентября в рамках общенационального дня действий госслужащих. А 26-28 сентября они проведут пассивную забастовку на площади Республики в Париже. Среди основных требований – увеличение ресурсов пожарно-спасательных служб, массовый набор профессиональных пожарных и скорейшее принятие закона о модернизации гражданской безопасности и о погоде. 15 августа переменная облачность, ветер юго-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 26, плюс 30 градусов, ночью плюс 9, плюс 14. В Кишиневе днем плюс 29, ночью плюс 12. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Для тех, кто не успел подать документы или не прошел на желаемую специальность, с 15 по 24 августа пройдет дополнительный тур зачисления в вузы страны. По итогам первого тура приема в вузы Молдовы в этом году зачислено более 18 тысяч человек, что на 16% превышает показатели аналогичного этапа прошлого года. Об этом сообщает Министерство образования. В ходе базовой сессии высшие учебные заведения поступили 18 259 кандидатов, из которых 14 195 выбрали программы лицензиата или интегрированного обучения, а 4064 человека – магистратуру. На финансируемые из государственного бюджета места зачислено 6444 человека. С 15 по 21 августа на всей территории страны будет действовать желтый код пожарной опасности. Предупреждение было выпущено Управлением метеорологии и экологического мониторинга в связи с высокими температурами и недостатком осадков условиями, превышающими риск лесных пожаров. В этом контексте Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям призывает к бдительности, настоятельно призывая население строго соблюдать правила пожарной безопасности. Водители предупреждают о некоторых ограничениях движения в столице. Сегодня движение на улице Алексея Щусева будет приостановлено в связи с проведением некоторых работ. Ограничения будут введены на двух участках в разное время. Таким образом, движение будет приостановлено на участке между улицами Пушкина и Бенулеску-Бадони с 9:30 до 12:30, а на участке между улицами Бенулеску-Бадони и Николая Йорга с 12:30 до 15:00. Водителям настоятельно рекомендуется учитывать введенные ограничения и заранее выбирать альтернативные.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Конгресс местных властей Молдовы, который заявил, что реформа добровольного объединения населенных пунктов была поспешной и без достаточного консультирования местных властей, заранее знал о сроках новой политики, заявил генсекретарь правительства Алексей Бузу на «Молдова-1». Он сказал, что закон о добровольном объединении был принят в 2023 году и график процесса был заранее доведен до сведения местных советов. По словам Алексея Бузу, этот срок необходим правительству для того, чтобы сформировать будущую административно-территориальную структуру и подготовить законодательный пакет для голосования осенью этого года. На таможенном пункте Люшень-Албица на выезде из страны наблюдается интенсивный пассажиропоток. Таможенная служба и пограничная полиция принимают необходимые меры для оптимизации движения. Работа ведется на максимальной мощности. Для сокращения времени ожидания участникам трансграничного движения рекомендуется выбирать пограничные таможенные пункты Леова-Бумбата или Кагул-Уанча. Семилетняя девочка из Страшен, выжившая в трагическом ДТП в Греции, при помощи службы спасателей СМУРТ была успешно доставлена в Кишинев наземным путем. Почти через месяц после трагедии ребенок чувствует себя лучше, ее состояние стабилизировалось, и медики разрешили транспортировку на родину. Она была госпитализирована в Институт матери и ребенка. Напомним, что трагедия произошла 15 июля в регионе Халкидики, где автомобиль, в котором ехала семья с Ирбу, столкнулся с автоцистерной. Мать и полугодовалая девочка погибли на месте, а отец позже скончался в больнице. Ассоциации собственников жилья получат упрощенный доступ к финансированию энергетической модернизации многоквартирных домов. Через Национальный фонд энергоэффективности для жилого сектора ассоциации смогут и дальше получать безвозмездное финансирование в размере до 70% от стоимости работ. А новый механизм гарантирования и компенсации облегчит покрытие 30% собственного взноса. В стране начался охотничий сезон. Так разрешена охота на несколько видов птиц, включая обыкновенного бекаса, летнего гуся, скворца, лысуху, кольчатую горлицу, трясогузку, перепела, крякву, шелохвость и болотную птицу. Охота на перепелов и куропаток разрешена до 15 октября, на бекасов, лысух и горлиц до конца текущего года, а на летних гусей и уток до 15 января 2027 года. В Днепропетровской области в результате очередной российской атаки погиб 3-месячный младенец. Еще 11 человек получили ранения, в том числе дети в возрасте 5 и 12 лет, сообщил глава региональной администрации Александр Ганза. По его словам, нападение было совершено на город Маргинец. 7 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. В России силы обороны Украины в ночь на 15 августа поразили ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре и аэродром «Савослейка» в Нижегородской области. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на телеграм президента Владимира Зеленского. По его словам, для ударов применялись ракеты «Фламинго». Расстояние от границы Украины около 900 километров. В ответ на заявление Трампа о возможном объявлении Ормуза частью США, ООН призвала все стороны соблюдать международные права и свободу судоходства в проливе. Накануне Трамп выступал в полицейской академии в округе НАСА рядом с Нью-Йорком, в ходе чего заявил, что намерен объявить Ормузский пролив американской территории. Спустя 5 лет после прихода к власти талибов Организация Объединенных Наций предупредила, что из-за проблем с финансированием более половины женских организаций, все еще действующих в Афганистане, могут прекратить свою деятельность в течение следующего года. Организация призвала страны-доноры не сокращать финансирование женских программ. По данным Аль-Джазира, такой шаг только усугубит страдания афганских женщин. Гуманитарный призыв ООН собрать для Афганистана сумму 1 миллиард 700 миллионов долларов был профинансирован лишь на 25%, и почти 3/4 женских организаций столкнулись с сокращением финансирования в прошлом году. 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 балла в Индонезии, сообщает Reuters. И о погоде. Завтра, 16 августа, переменная облачность, ветер южный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 26, плюс 30 градусов, ночью плюс 12, плюс 17. В Кишинеу днем плюс 31 градус, ночью плюс 13. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла радио Молдова.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова обеспечила потребности в электроэнергии на сегодня. Граждан Молдовы задержала итальянская полиция за кражу шедевров на 9 миллионов евро. Девочка, выжившая в ДТП в Греции, доставлена в Молдову бригадой «Смурт». Три страны Европы готовят собственный формат мирных переговоров по Украине. Иран отверг территориальные притязания Дональда Трампа на Ормузский пролив. Подробности в выпуске. Молдова обеспечила потребности в электроэнергии на сегодня, но региональная ситуация остается сложной. Энергоком закупил более 68% необходимого объема за счет импорта. Доля энергии из местных и возобновляемых источников составляет 28,5%. Остальное представляют собой объемы, закупленные на рынке на сутки вперед. В Румынии через обком и румынскую товарную биржу, а также у теплоэлектростанций. Энергоком предупреждает, что энергия, доступная на зарубежных рынках, остается дорогой, особенно в часы пик. Таким образом, гражданам настоятельно рекомендуется продолжать рационально использовать электроэнергию, особенно с 18.00 до 23.00. Граждан Молдовы задержала итальянская полиция за кражу шедевров на 9 миллионов евро. Пять граждан Молдовы подозреваются в дерзком ограблении музея. Среди похищенных произведений натюрморт с черешней Поля Сезана стоимостью около 6 миллионов евро, рыбы Пьера Огюста Ренуара, картина, оцененная в 3 миллиона евро, и одалиска на террасе Анри Матисса стоимостью около 20 тысяч евро. Спустя несколько месяцев расследования карабинерам удалось обнаружить и вернуть картины, сообщает Reuters. Кража произошла в ночь с 22 на 23 марта этого года в итальянском фонде Маньяно Рокко и в Мамиано ди Травелсетоло, недалеко от Пармы. По данным итальянских СМИ, злоумышленники проникли в музей через окно и через и менее чем через 3 минуты сняли 3 картины, после чего скрылись. Для тех, кто не успел подать документы или не прошел на желаемую специальность, с 15 по 24 августа пройдет дополнительный тур зачисления в вузы страны. По итогам первого тура приема в вузы Молдовы в этом году зачислено более 18 тысяч человек, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На финансируемые из госбюджета места зачислено 6444 человека. Таким образом, после базового этапа занято около 80% бюджетных мест. Летняя девочка из Трошен, выжившая в трагическом ДТП в Греции, при помощи службы спасателей «Смурт» была успешно доставлена в Кишинев наземным путем. Почти через месяц после трагедии ребенок чувствует себя лучше, ее состояние стабилизировалось, и медики разрешили транспортировку на родину. Она была госпитализирована в институт матери и ребенка. Напомним, что трагедия произошла 15 июля в регионе Халкидики, Греция, где автомобиль, в котором ехала семья Сербу, столкнулся с автоцистерной. Мать и полугодовалая девочка погибли на месте, а отец позже скончался в больнице. В Молдове впервые будет создана национальная система оценки и управления уровнем шума в окружающей среде по образцу европейских стран. Власти стремятся выявить наиболее пострадавшие районы и разработать конкретные меры по снижению шумового загрязнения. В настоящее время наиболее пострадавшим является Кишинев. Предварительные данные показывают, что по всей стране насчитывается около 36 точек с интенсивным движением транспорта, из которых 22 находятся в столице. Специалисты утверждают, что длительное воздействие шума может негативно сказаться на здоровье. Ассоциации собственников жилья получат упрощенный доступ к финансированию энергетической модернизации многоквартирных домов. Через Национальный фонд энергоэффективности для жилого сектора ассоциации смогут и дальше получать безвозмездное финансирование в размере до 70% от стоимости работ. А новый механизм гарантирования и компенсации облегчит покрытие 30% собственного взноса. В стране начался охотничий сезон. Так разрешена охота на несколько видов птиц, включая обыкновенного бекаса, летнего гуся, скворца, лысуху, кольчатую горлицу, трясогузку, перепела, крякву, шелохвость, и болотную птицу. Охота на перепелов и куропаток разрешена до 15 октября. На бекасов и лосух и горлиц до конца текущего года. А на летних гусей и уток до 15 января 2027 года. С 15 по 21 августа на всей территории страны будет действовать желтый уровень пожарной опасности в связи с высокими температурами и недостатком осадков, условиями, повышающими риск лесных пожаров. В этом контексте Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности и избегать использования открытого огня вблизи сельскохозяйственных угодий и участков с сухой растительностью. Страны Европы готовят собственный формат мирных переговоров по Украине. Европейские страны опасаются, что ключевые договоренности по Украине могут принять без них. Франция, Германия и Великобритания работают над собственным форматом переговоров по Украине, опасаясь, что США могут покинуть Европу за пределами ключевых договоренностей. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. По словам пяти европейских чиновников, три страны объединили усилия для обеспечения Европе места за столом переговоров. Как отметили два высокопоставленных европейских дипломата и один высокопоставленный европейский чиновник, Франция и Германия играют ведущую роль в формировании общеевропейской позиции. Великобритания действует более осторожно, в частности, из-за опасений ухудшить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Сегодня после полудня российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате в городе вспыхнул пожар. Возникли перебои со светом. А в Днепропетровской области в результате очередной российской атаки погиб младенец. Еще 11 человек получили ранения, в том числе дети в возрасте 5 и 12 лет, сообщил глава региональной администрации Александр Ганза. По его словам, нападение было совершено на город Марганец. 7 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Также в Запорожье россияне атаковали комбайн во время сбора урожая. Есть пострадавшие. А ВСУ в ночь на 15 августа поразили ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре и аэродром Савослейка в Нижегородской области Российской Федерации. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, для ударов применялись ракеты «Фламинго». Расстояние от границы Украины около 900 километров. Отверг притязания Трампа на Ормузский пролив. Замминистра иностранных дел Ирана Казем Карибабади заявил, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборного.

Число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром в Индонезии, достигло 38 человек. Спасательные команды продолжают извлекать выживших из-под завалов. Было эвакуировано около 2000 жителей. Землетрясение магнитудой 7,7 балла привело к обрушению многих зданий. На западе Германии продолжают тушить крупный лесной пожар. После интенсивной ночной операции пожарным удалось остановить распространение огня в горном массиве Айфель на западе Германии. Власти говорят о заметном прогрессе, однако работы по тушению продолжаются. Накануне в Айфеле пожар охватил около 300 гектаров леса, это примерно 420 футбольных полей. В тушении участвуют около 1400 сотрудников экстренных служб. Всего для борьбы с огнем задействованы 10 вертолетов. Сеута готовится к новому прорыву мигрантов. На границе появились водометы и проволока. И о погоде. Завтра, 16 августа, переменная облачность, ветер южный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 26 до плюс 30 градусов, ночью плюс 12, плюс 17. В Кишинёве днем плюс 31, ночью плюс 13. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.

0: Chișinău.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на радио «Молдова». В студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова обеспечила потребности в электроэнергии на сегодня. Граждан Молдовы задержала итальянская полиция за кражу шедевров на 9 миллионов евро. Новый учебный год начнется во всех учебных заведениях с тематического урока, независимость, которая нас объединяет. Три страны Европы готовят собственный формат мирных переговоров по Украине. Подробности в выпуске. Молдова обеспечила потребности в электроэнергии на сегодня, но региональная ситуация остается сложной. Энергоком закупил более 68% необходимого объема за счет импорта. Доля энергии из местных и возобновляемых источников составляет 28,5%. Энергоком предупреждает, что энергия, доступная на зарубежных рынках, остается дорогой, особенно в часы пик. Таким образом, гражданам настоятельно рекомендуется продолжать рационально использовать электроэнергию, особенно с 18 до 23. Путешественникам рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска на границе. В разгар летнего сезона таможенные и пограничные службы Молдовы и Румынии принимают меры для ускорения движения и сокращения времени ожидания на границе. Тем, кто планирует пересекать границу через Лиушень-Албица или Джурджулешт-Галац, рекомендуют также рассмотреть пункты Леова-Бумбата и Кагул-Уанча. Путешественники, направляющиеся через Кулень, могут воспользоваться пунктами пропуска Костеш-Стынка и или Липкани, Радеуцан, Пруд. Власти также рекомендуют заранее проверять обстановку на границе, чтобы избежать длительного ожидания в наиболее загруженных пунктах пропуска. Граждан Молдовы задержала итальянская полиция за кражу шедевров на 9 миллионов евро. 9 граждан Молдовы подозреваются в дерзком ограблении музея. Среди похищенных произведений натюрморт с черешней, поле Сезана стоимостью около 6 миллионов евро, рыбы Пьера Агюста Ренуара, картина, оцененная в 3 миллиона евро, и одалиска на террасе Анри Матисса стоимостью около 20 тысяч евро. Спустя несколько месяцев расследования карабинерам удалось обнаружить и вернуть картины, сообщает Рейтер. Кража произошла в ночь с 22 на 23 марта этого года в итальянском фонде Маньяни Рокко под Пармой. По данным итальянских СМИ, злоумышленники проникли в музей через окно и менее чем за 3 минуты сняли 3 картины, после чего скрылись. Для тех, кто не успел подать документы или не прошел на желаемую специальность, с 15 по 24 августа пройдет дополнительный тур зачисления в вузы страны. По итогам первого тура приема в вузы Молдовы в этом году зачислено более 18 тысяч человек, что на 16% больше показателей аналогичного периода прошлого года. На финансируемые из госбюджета места зачислено 6444 человека. Таким образом, после базового этапа занято около 80% бюджетных мест. Новый учебный год начнется во всех государственных и частных общеобразовательных учреждениях Молдовы с тематического урока «Независимость, которая нас объединяет». Он будет организован 1 сентября для учащихся с 1 по 12 классы в рамках празднования 35-летия провозглашения независимости Республики Молдова. Образовательная деятельность будет организована по трем основным направлениям: «Путь к независимости», «Символы и ценности независимости» и «Независимость, которая нас объединяет». В Молдове впервые будет создана национальная система оценки и управления уровнем шума в окружающей среде по образцу европейских стран. Власти стремятся выявить наиболее пострадавшие районы и разработать конкретные меры по снижению шумового загрязнения. В настоящее время наиболее пострадавшим является муниципий Кишинев. Предварительные данные показывают, что по всей стране насчитывается около 36 точек с интенсивным движением транспорта, из которых 22 находятся в столице. Специалисты утверждают, что длительное воздействие шума может негативно сказаться на здоровье. Центр Криулень был модернизирован в рамках госпрограммы «Европа близко», в которую было инвестировано более 10 миллионов леев на реконструкцию дорог и подъездных путей к общественным учреждениям. Таким образом, на бульваре Беруинций было полностью отремонтирован почти 1 километр местной дороги, а также модернизировано около 2 километров подъездных дорог к 15 общественным учреждениям. Примерно 6 тысяч жителей Криулень Приулень теперь воспользуется преимуществами модернизированной инфраструктуры, из которых более 1100 детям. Правительственная программа «Европа близко» направлена на модернизацию местной инфраструктуры и финансирует проекты по восстановлению дорог, улиц, пешеходных дорожек и подъездных путей к общественным учреждениям в населенных пунктах Республики Молдова. Страны Европы готовят собственный формат мирных переговоров по Украине. Европейские страны опасаются, что ключевые договоренности по Украине могут принять без них. Франция, Германия и Великобритания работают над собственным форматом переговоров по Украине, опасаясь, что США могут покинуть Европу за пределами ключевых договоренностей. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. По словам 5 европейских чиновников, 3 страны объединили усилия для обеспечения Европе места за столом. Как отметили 2 высокопоставленных европейских дипломата и 1 чиновник, Франция и Германия играют ведущую роль в формировании общеевропейской позиции. Великобритания действует более осторожно, в частности, из-за опасений ухудшить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Россия запросила у официальных лиц в Вашингтоне и Анкаре разъяснения относительно информации о возможных планах о передаче Украине значительного арсенала американского оружия и боеприпасов, находящихся в распоряжении Турции, заявила в субботу пресс-секретарь МИД России. Такая передача нанесет серьезный ущерб нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой, говорится в заявлении пресс-секретаря Марии Захаровой, сообщает Reuters. За первые 6 месяцев текущего года число осужденных в России по статьям о террористических преступлениях значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за первое полугодие были осуждены не менее 1234 человек, согласно совместному исследованию проекта «Первый департамент» и компании по рубец-аналитикам. В среднем суды выносили около 10 приговоров в день, больше, чем за весь 2024 год. Тогда число приговоров было на 24% ниже, чем только за первые 6 месяцев текущего года, сообщает Current Time TV. Большинство приговоров было вынесено по статье о публичных призывах к терроризму, оправдании или пропаганде терроризма. Среди осужденных не менее 243 граждан Украины. Авиация 3 стран ЕС помогает тушить рекордный ппожар в Бельгии. Европейский Союз направил 3 вертолета и 2 самолета водосброса для тушения рекордного лесного пожара на востоке Бельгии после того, как власти страны обратились с просьбой о помощи. Самолеты, отправленные в Бельгию в субботу, прибыли из Чехии, Швеции, Нидерландов, отметила еврокомиссар по чрезвычайным ситуациям Аджель Абиб. Пожар в Гейсфен, крупнейшем природном заповеднике Бельгии, бушуют с пятницы, и местные пожарные, фермеры и военные пытаются его локализовать. К началу субботы пожар охватил 1600 гектаров, сообщил Reuters. Оман и Иран борются с разливами нефти у своих берегов. Нефтяное загрязнение затронуло около 12 километров побережья Урас-Мадрака на юге Омана, вблизи иранского острова Кешм, другого нефтяного пятна. Нефть из пробоины в танкере «Кэролайн Безинги», который может относиться к российскому теневому флоту, достигла побережья Омана 12 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Международную морскую организацию ООН. Пятно достигло побережья Омана после того, как несколько недель распространялось в Аравийском море. Управление по охране окружающей среды сообщило, что ведутся работы по ликвидации последствий. Загрязнение пока не достигло побережья острова Масира в 20 километрах от материка. Еврокомиссия предложила помощь Индонезии после разрушительного землетрясения. Европейская комиссия готова задействовать службу космических наблюдений «Коперникус» на фоне мощного землетрясения, потрясшего Индонезию. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X. Число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром в Индонезии, достигло 38 человек. Спасательные команды продолжают извлекать выживших из-под завалов. Было эвакуировано около 2000 жителей. Землетрясение магнитудой 7,7 балла привело к обрушению многих зданий. Сеута готовится к новому прорыву мигрантов на границе. Появились водометы и проволока. Поводом стали призывы в соцсетях массово пересечь границу 15 августа. Испания и Марокко ужесточили безопасность на границе с испанским эксклавом Сеута после призывов в соцсетях к очередному массовому наплыву мигрантов. И о погоде. Завтра, 16 августа, переменная облачность, ветер южный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32 градуса, ночью плюс 12, плюс 17. В Кишинеу днем плюс 31, ночью плюс 13. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Наитина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Для тех, кто не успел подать документы или не прошел на желаемую специальность, с 15 по 24 августа пройдет дополнительный тур зачисления в вузы страны. По итогам первого тура приема в вузы Молдовы в этом году зачислено более 18 тысяч человек, что на